0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня в католической церкви праздник Святейшего Сердца Иисуса, источник искупительной, милосердной и целительной любви. Милосердная любовь Бога помогает нам самим возрастать в нашей любви к Иисусу Христу, а через Него и в любви к ближнему. Бог дал людям сердце, чтобы мыслить, читаем в книге Сираха. Сердце человеческое – это источник сознательной, мыслящей и свободной личности, место окончательных решений закона Божия. Сердце Иисуса пронзено на кресте, оно стало источником таинств Церкви. Из сердца Иисуса истекли кровь и вода, указывающие на крещение и Евхаристию, без которых невозможно вести праведную жизнь и общаться с Богом. Папа Пий IX в 1856 году ввел литургическое празднование Пресвятого Сердца Иисуса как обязательное для всей Церкви. Папа Лев XIII углубил осмысление торжественного посвящения Пресвятому Сердцу Иисуса, иллюстрируя взаимосвязь между Его почитанием и спасением мира. «Господи, веди меня!»
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двенадцатого июня в праздник Святейшего Сердца Иисуса Лев XIV обратился ко всем пресвитерам церкви с посланием по случаю Всемирного дня молитвы о святости священников. Папа напоминает слова Господа: «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Святость – это не один из множества вариантов и не абстрактный идеал, а сама суть человека, призванного приобщиться к жизни воскресшего. Для священников этот призыв особенно требователен. Господь обещал дать пастырей по сердцу своему, а значит, путь к святости для них пролегает через преображение по образу этого сердца. Папа отмечает парадокс священнического служения. Человек носит драгоценное сокровище Божьей святости в глиняных сосудах, в своей человеческой уязвимости, со слабостями, усталостью, а иногда и ранами. Но именно в открытой ране распятого Христа священник находит ответ на вопрос, как немощное человеческое сердце может откликнуться на столь высокий призыв. Там он обретает мир для своего пути. Единение сердца с сердцем Христа не удел избранных, а сакраментальный, евхаристический путь, проходящий день за днем через Евхаристию, молитву, размышления над Словом Божьим и смиренное служение братьям. Ответ на призвание к святости заключается не столько в аскетических усилиях и стремлении к совершенству при всей их необходимости, сколько в уповании и предании себя любви, явленной в пронзенном сердце Иисуса. Вся жизнь священника, радости и испытания, успехи и поражения –

заботиться о священническом братстве, не замыкаться в одиночестве и ежедневно обновлять свое «Вот я» перед Господом, помня слова святого Иоанна Марии Вианнея: «Священство — это любовь сердца Иисуса». Священников всего мира епископ Рима вверяет заступничество Пресвятой Девы Марии, матери всех пресвитеров.

В видеообращении к участникам 6-го Всемирного апостольского конгресса милосердия, проходящего в Вильнюсе с 7 по 12 июня, Папа Лев XIV призвал верующих заново открыть для себя силу Божьей милости как путь к миру, примирению и обновлению общества. Приветствуя паломников, собравшихся в столице Литвы со всего мира, Святейший Отец напоминает, что проведение этого конгресса было горячим желанием святого Иоанна Павла II. Особые слова благодарности Лев XIV адресует архиепископу Вильнюса Гинтарасу Грушасу, президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе и константинопольскому патриарху Варфоломею, принявшему участие в форуме. Размышляя о теме милосердия, папа ссылается на святого Августина, который видел свою единственную надежду в безграничном милосердии Божьем. Именно встреча с милостью Господа становится источником великой радости и подлинной надежды для человека. Современный мир, обуреваемый многими страхами и тревогами, напряженностью и войнами, являет все более острую нужду в мире как в сердцах отдельных людей, так и среди целых народов. В водовороте насилия, что отравляет отношения и губит жизни, Божье милосердие просит войти в наши сердца со своим чудным обновлением. Это милосердие способно преобразить нашу жизнь, указывая путь к любви и прощению, явным чертам лика Божьего, открывающегося через нас. Бог никогда не устает являть свое милосердие, подчеркивает папа, приводя слова псалмопевца о вечной любви Господа. Без милосердия нельзя достигнуть и столь желанного мира, поэтому упование на бесконечную милость Божью должно сопровождаться личным стремлением каждого человека делать общество более гостеприимным и сострадательным, начиная с собственной семьи. Лев XIV выражает надежду, что насыщенные дни Конгресса помогут его участникам духовно обогатиться и принести этот опыт в свои церковные общины. Всем собравшимся их семьям епископ Рима преподает апостольское благословение. В ходе визита в Испанию Лев XIV посетил главный духовный центр Каталонии – аббатство Пресвятой Девы Монсерратской. Этот бенедиктинский монастырь, расположенный в горах, хранит святыню XII века – деревянную статую Девы Марии с младенцем Иисусом. Святейший Отец приветствовал паломников, особо упомянув участников детского хора «Эскалания», одного из старейших хоров Европы, который существует в Монсеррате с XIII века. После молитвы Розария Лев XIV вспомнил слова папы Франциска. В 23-м году он возложил золотую розу к почитаемому здесь образу и сказал, что перед Богоматерью пробуждаются самые благородные чувства человека. Это святилище является свидетелем бесчисленных историй обращений, благодарности и надежды. Именно к стопам Девы Марии Монсерратской святой Игнатий Лойола возложил свои рыцарские доспехи и оружие, ознаменовав тем самым начало служения Иисусу Христу. Папа призвал принять приглашение Девы Марии, произнесенное в Кане Галилейской. «Делайте все, что Он вам скажет. Она ведет нас к Иисусу, который показывает путь милосердия и разоблачает насилие, часто скрывающееся за нашими поступками и словами. Под маской этого насилия скрывается броня, с помощью которой мы хотим защитить себя от возможных страданий,

0: причиняем их несправедливостью. Давайте сегодня возложим к ее ногам броню, постепенно ожесточившую наши сердца. Младенец Иисус, которого Мария держит на руках, не носит доспехов. И именно Он позже, обнаженный на кресте, полностью предаст Себя Отцу, чтобы спасти нас безоружной и обезоруживающей силой любви. Папа завершил свое обращение, процитировав строчки знаменитого духовного гимна «Эльвирулай» в честь Пресвятой Девы Монсерратской. Начиная с 1880 года, он ежедневно звучит в этом месте. Десятого июня в барселонском приходе святого Августина папа Лев XIV встретился с делегатами благотворительных и социальных структур архиепархии. Перед основным обращением святейший отец ответил на вопросы шестилетнего Ренцо, который заранее прислал ему письмо на испанском языке. Первый вопрос касался футбола. Вместо простого ответа папа воспользовался возможностью напомнить о ценности взаимной поддержки и командного духа. По его словам, футбол учит тому, что жизнь нельзя прожить в одиночку. Даже самый талантливый игрок не поймет сути игры, если не умеет отдавать пас. Также человек не сможет по-настоящему понять жизнь, если не научится жить с другими и ради других. Святейший отец признался, что любит теннис и с интересом относится к футболу, однако главным считает не спортивные достижения, а способность действовать вместе ради общей цели. Отвечая на вопрос о том, мечтал ли он в детстве стать папой римским, Лев XIV рассказал, что никогда не думал об этом, но уже тогда чувствовал желание посвятить свою жизнь Богу. Он подчеркнул, что важнее любой профессии или жизненного пути остается дружба с Христом, которая помогает человеку распознать свое призвание. Размышляя над вопросом о страданиях и несправедливости, епископ Рима признал, что на него нет простого ответа. Он напомнил о крестной смерти Иисуса Христа и его воскресении, подчеркнув, что Господь никогда не оставляет своих детей и дает силы проходить через испытания. Особое внимание папа уделил теме одиночества пожилых людей. Нельзя допускать, чтобы старики чувствовали себя забытыми и ненужными, даже если это не наши бабушки и дедушки. Последний вопрос касался прощения. Лев XIV напомнил евангельский призыв прощать всегда, пояснив, что это не означает забыть причиненное зло. Прощение не позволяет ненависти завладеть сердцем, оно открывает путь к внутреннему исцелению и миру Божьему. «Caritas Christi urget nos» – «Любовь Христова движет нами». Этими словами апостола Павла архиепископ Барселоны кардинал Хуан Хосе Амелья приветствовал папу Льва XIV во время встречи с представителями церковных, благотворительных и социальных начинаний архиепархии Барселоны в храме святого Августина. Архиепископ подчеркнул, что служение милосердия неотделимо от возвещения Евангелия, и призвал видеть в самых уязвимых братьях и сестрах лик самого Христа. Выступая с приветственным словом, митрополит Барселоны напомнил, что приход святого Августина, расположенный в историческом центре города и окормляемый августинцами, является местом живого свидетельства христианской любви. Рядом с храмом несут служение миссионерки милосердия святой Терезы Калькутской, которые вместе с многочисленными добровольцами заботятся о бедных и отверженных. Иерарх отметил, что христиане призваны с одинаковой ответственностью относиться к трем основным измерениям церковной миссии – литургии, катехизации и делам милосердия. Последние, по его словам, являются конкретным выражением любви к Христу через заботу о бедных, нуждающихся и исключенных из жизни общества. Обращаясь к Святейшему Отцу, архиепископ подчеркнул, что с самого начала своего понтификата он неизменно напоминает Церкви о необходимости быть рядом с наиболее уязвимыми людьми. Участники встречи, продолжил он, желают услышать слова поддержки, которые помогут с еще большим усердием воплощать в жизнь евангельский призыв: «Все, что вы сделали одному из сих братьев, моих меньших, то сделали мне». Пусть наше служение милосердию всегда сопровождается возвещением Иисуса Христа и Его Евангелия, сказал кардинал Амелья, заверив папу в готовности и впредь защищать достоинство каждого человека и свидетельствовать о присутствии Христа в самых беззащитных членах общества. В ответном слове папа Лев XIV обратился к участникам встречи, указав, что подлинное христианское свидетельство невозможно понять вне тайны единения верующего с Христом и действия Святого Духа в истории, как учит духовная традиция святого Августина, для которого все в жизни человека начинается с дара Божьей благодати. Папа подчеркнул, что всякое подлинное усилие, совершаемое в духе веры и сотрудничества с Богом, становится плодотворным не благодаря человеческой силе, а благодаря благословению Отца Небесного, в котором Церковь полагает свою надежду. Любое искреннее усилие, совершаемое ради блага ближнего в сотрудничестве с Христом, будет благословлено Отцом Небесным, в котором мы полагаем нашу надежду. Папа подчеркнул, что вера проявляется в конкретной жизни христианина. Христианин, помимо того, что он должен быть добрым и приветливым, призван быть сострадательным, любить бескорыстно и искать благо других, зная, что в каждом страдающем брате и сестре сам Господь просит и принимает, бывает принят или отвергнут, любим или презираем. Епископ Рима вознес благодарение участникам встречи за свидетельство веры, труда и непрестанной близости к нуждающимся и вверил их служение заступничеству Пресвятой Богородицы. Лев XIV выразил надежду, что добро, совершаемое в тишине и ежедневной верности, принесет обильные духовные плоды для жизни Церкви и общества. 11 июня в Кафедральном соборе Святой Анны в Лас-Пальмас на Канарских островах Лев XIV встретился с представителями духовенства. Он поблагодарил их за служение нуждающимся по примеру милосердного самарянина и призвал мужественно следовать за Христом, преодолевая трудности эпохи. В начале речи папа отметил, что у жителей Канарских островов, окруженных Атлантическим океаном, есть особая привилегия – ежедневно наслаждаться этим величественным зрелищем бескрайних просторов. Однако море может быть синонимом разлуки и предстоящего пути. Папа привел слова святого Августина: «Чтобы перейти море этого мира, отделяющего нас от конечной цели нашего путешествия, встречи с Богом, необходимо ухватиться за древо креста Господня. Принятие креста направляет нас по водам жизни к Небесному Отечеству. Я призываю вас двигаться вперед, твердо укоренившись в нем, чтобы продолжать мужественно преодолевать эту новую эпоху истории. Когда вы столкнетесь с трудностями, поднимите свой взор и попросите Святого Духа о благодати жить в единстве веры, надежды и любви, добродетелей, которые подобны трем звездам, восходящим на небе нашей духовной жизни, чтобы вести нас к Богу».
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

Sydney.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви праздник Святейшего Сердца Иисуса, источник искупительной, милосердной и целительной любви. Милосердная любовь Бога помогает нам самим возрастать в нашей любви к Иисусу Христу, а через Него и в любви к ближнему. Бог дал людям сердце, чтобы мыслить, читаем в книге Сираха. Сердце человеческое – это источник сознательной, мыслящей и свободной личности, место окончательных решений закона Божия. Сердце Иисуса пронзено на кресте, оно стало источником таинств церкви. Из сердца Иисуса истекли кровь и вода, указывающие на крещение и Евхаристию, без которых невозможно вести праведную жизнь и общаться с Богом. Папа Пий IX в 1856 году ввел литургическое празднование Пресвятого Сердца Иисуса как обязательное для всей Церкви. Папа Лев XIII углубил осмысление торжественного посвящения Пресвятому Сердцу Иисуса, иллюстрируя взаимосвязь между Его почитанием и спасением мира. «Господи, веди меня!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Июня, в праздник Святейшего Сердца Иисуса, Лев XIV обратился ко всем пресвитерам церкви с посланием по случаю Всемирного дня молитвы о святости священников. Папа напоминает слова Господа: «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Святость – это не один из множества вариантов и не абстрактный идеал, а сама суть человека, призванного приобщиться к жизни воскресшего. Для священников этот призыв особенно требователен. Господь обещал дать пастырей по сердцу своему, а значит, путь к святости для них пролегает через преображение по образу этого сердца. Папа отмечает парадокс священнического служения. Человек носит драгоценное сокровище Божьей святости в глиняных сосудах, в своей человеческой уязвимости, со слабостями, усталостью, а иногда и ранами. Но именно в открытой ране распятого Христа священник находит ответ на вопрос, как немощное человеческое сердце может откликнуться на столь высокий призыв. Там он обретает мир для своего пути. Единение сердца с сердцем Христа не удел избранных, а сакраментальный, евхаристический путь, проходящий день за днем через Евхаристию, молитву, размышления над Словом Божьим и смиренное служение братьям. Ответ на призвание к святости заключается не столько в аскетических усилиях и стремлении к совершенству при всей их необходимости, сколько в уповании и предании себя любви, явленной в пронзенном сердце Иисуса. Вся жизнь священника, радости и испытания, успехи и поражения может стать пространством встречи с любовью Бога. Тогда исполняются слова апостола: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Святейший Отец подчеркивает, что современный мир особенно нуждается в пастырях, строителях мира, которые свидетельствуют не только словами, но и жизнью, простым, милосердным и способным к состраданию сердцем. Священство, уподобленное сердцу Христа, становится знаком примирения и единства среди разделений и страхов. Лев XIV призывает пастырей заботиться о священническом братстве, не замыкаться в одиночестве и ежедневно обновлять свое «Вот я» перед Господом, помня слова святого Иоанна Марии Вианнея: «Священство – это любовь сердца Иисуса». священников всего мира епископ Рима вверяет заступничество Пресвятой Девы Марии, матери всех пресвитеров.

0: В видеообращении к участникам 6-го Всемирного апостольского конгресса милосердия, проходящего в Вильнюсе с 7 по 12 июня, Папа Лев XIV призвал верующих заново открыть для себя силу Божьей милости как путь к миру, примирению и обновлению общества. Приветствуя паломников, собравшихся в столице Литвы со всего мира, Святейший Отец напоминает, что проведение этого конгресса было горячим желанием святого Иоанна Павла II. Особые слова благодарности Лев XIV адресует архиепископу Вильнюса Гинтарасу Грушасу, президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе и константинопольскому патриарху Варфоломею, принявшему участие в форуме. Размышляя о теме милосердия, папа ссылается на святого Августина, который видел свою единственную надежду в безграничном милосердии Божьем. Именно встреча с милостью Господа становится источником великой радости и подлинной надежды для человека. Современный мир, обуреваемый многими страхами и тревогами, напряженностью и войнами, являет все более острую нужду в мире как в сердцах отдельных людей, так и среди целых народов. В водовороте насилия, что отравляет отношения и губит жизни, Божье милосердие просит войти в наши сердца со своим чудным обновлением. Это милосердие способно преобразить нашу жизнь, указывая путь к любви и прощению, явным чертам лика Божьего, открывающегося через нас. Бог никогда не устает являть свое милосердие, подчеркивает Папа, приводя слова псалмопевца о вечной любви Господа. Без милосердия нельзя достигнуть и столь желанного мира, поэтому упование на бесконечную милость Божью должно сопровождаться личным стремлением каждого человека делать общество более гостеприимным и сострадательным, начиная с собственной семьи. Лев XIV выражает надежду, что насыщенные дни Конгресса помогут его участникам духовно обогатиться и принести этот опыт в свои церковные общины. Всем собравшимся их семьям епископ Рима преподает апостольское благословение. В ходе визита в Испанию Лев XIV посетил главный духовный центр Каталонии – аббатство Пресвятой Девы Монсерратской. Этот бенедиктинский монастырь, расположенный в горах, хранит святыню XII века – деревянную статую Девы Марии с младенцем Иисусом. Святейший Отец приветствовал паломников, особо упомянув участников детского хора «Эскалания», одного из старейших хоров Европы, который существует в Монсеррате с XIII века. После молитвы Розария Лев XIV вспомнил слова папы Франциска. В 23-м году он возложил золотую розу к почитаемому здесь образу и сказал, что перед Богоматерью пробуждаются самые благородные чувства человека. Это святилище является свидетелем бесчисленных историй обращений, благодарности и надежды. Именно к стопам Девы Марии Монсерратской святой Игнатий Лойола возложил свои рыцарские доспехи и оружие, ознаменовав тем самым начало служения Иисусу Христу. Папа призвал принять приглашение Девы Марии, произнесенное в Кане Галилейской. «Делайте все, что Он вам скажет. Она ведет нас к Иисусу, который показывает путь милосердия и разоблачает насилие, часто скрывающееся за нашими поступками и словами». Под маской этого насилия скрывается броня, с помощью которой мы хотим защитить себя от возможных страданий, причиняемых несправедливостью. Давайте сегодня возложим к ее ногам броню, постепенно ожесточившую наши сердца. Младенец Иисус, которого Мария держит на руках, не носит доспехов. И именно он позже, обнаженный на кресте, полностью предаст себя Отцу, чтобы спасти нас безоружной и обезоруживающей силой любви. Папа завершил свое обращение, процитировав строчки знаменитого духовного гимна «Эльвиролай», в честь Пресвятой Девы Монсерратской. Начиная с 1880 года, он ежедневно звучит в этом месте. Десятого июня в Барселонском приходе святого Августина папа Лев XIV встретился с делегатами благотворительных и социальных структур архиепархии. Перед основным обращением святейший отец ответил на вопросы шестилетнего Ренцо, который заранее прислал ему письмо на испанском языке. Первый вопрос касался футбола. Вместо простого ответа папа воспользовался возможностью напомнить о ценности взаимной поддержки и командного духа. По его словам, футбол учит тому, что жизнь нельзя прожить в одиночку. Даже самый талантливый игрок не поймет сути игры, если не умеет отдавать пас. Также человек не сможет по-настоящему понять жизнь, если не научится жить с другими и ради других. Святейший отец признался, что любит теннис и с интересом относится к футболу, однако главным считает не спортивные достижения, а способность действовать вместе ради общей цели. Отвечая на вопрос о том, мечтал ли он в детстве стать папой римским, Лев XIV рассказал, что никогда не думал об этом, но уже тогда чувствовал желание посвятить свою жизнь Богу. Он подчеркнул, что важнее любой профессии или жизненного пути остается дружба с Христом, которая помогает человеку распознать свое призвание. Размышляя над вопросом о страданиях и несправедливости, епископ Рима признал, что на него нет простого ответа. Он напомнил о крестной смерти Иисуса Христа и его воскресении, подчеркнув, что Господь никогда не оставляет своих детей и дает силы проходить через испытания. Особое внимание папа уделил теме одиночества пожилых людей. Нельзя допускать, чтобы старики чувствовали себя забытыми и ненужными, даже если это не наши бабушки и дедушки. Последний вопрос касался прощения. Лев XIV напомнил евангельский призыв «прощать всегда», пояснив, что это не означает забыть причиненное зло. Прощение не позволяет ненависти завладеть сердцем, оно открывает путь к внутреннему исцелению и миру Божьему. «Caritas Christi urget nos» – «Любовь Христова движет нами». Этими словами апостола Павла архиепископ Барселоны кардинал Хуан Хосе Амелья приветствовал папу Льва XIV во время встречи с представителями церковных, благотворительных и социальных начинаний архиепархии Барселоны в храме святого Августина. Архиепископ подчеркнул, что служение милосердия неотделимо от возвещения Евангелия, и призвал видеть в самых уязвимых братьях и сестрах лик самого Христа. Выступая с приветственным словом, митрополит Барселоны напомнил, что приход святого Августина, расположенный в историческом центре города и окормляемый августинцами, является местом живого свидетельства христианской любви. Рядом с храмом несут служение миссионерки милосердия святой Терезы Калькутской, которые вместе с многочисленными добровольцами заботятся о бедных и отверженных. Иерарх отметил, что христиане призваны с одинаковой ответственностью относиться к трем основным измерениям церковной миссии – литургии, катехизации и делам милосердия. Последние, по его словам, являются конкретным выражением любви к Христу через заботу о бедных, нуждающихся и исключенных из жизни общества. Обращаясь к святейшему отцу, архиепископ подчеркнул, что с самого начала своего понтификата он неизменно напоминает церкви о необходимости быть рядом с наиболее уязвимыми людьми. Участники встречи, продолжил он, желают услышать слова поддержки, которые помогут с еще большим усердием воплощать в жизнь евангельский призыв: «Все, что вы сделали одному из сих братьев, моих меньших, то сделали мне». Пусть наше служение милосердию всегда сопровождается возвещением Иисуса Христа и Его Евангелия, сказал кардинал Амелья, заверив папу в готовности и впредь защищать достоинство каждого человека и свидетельствовать о присутствии Христа в самых беззащитных членах общества. В ответном слове Папа Лев XIV обратился к участникам встречи, указав, что подлинное христианское свидетельство невозможно понять вне тайны единения верующего с Христом и действия Святого Духа в истории, как учит духовная традиция святого Августина, для которого все в жизни человека начинается с дара Божьей благодати. Папа подчеркнул, что всякое подлинное усилие, совершаемое в духе веры и сотрудничества с Богом, становится плодотворным не благодаря человеческой силе, а благодаря благословению Отца Небесного, в котором Церковь полагает свою надежду. Любое искреннее усилие, совершаемое ради блага ближнего в сотрудничестве с Христом, будет благословлено Отцом Небесным, в котором мы полагаем нашу надежду. Папа подчеркнул, что вера проявляется в конкретной жизни христианина. Христианин, помимо того, что он должен быть добрым и приветливым, призван быть сострадательным, любить бескорыстно и искать благо других, зная, что в каждом страдающем брате и сестре сам Господь просит и принимает, бывает принят или отвергнут, любим или презираем. Епископ Рима вознес благодарение участникам встречи за свидетельство веры, труда и непрестанной близости к нуждающимся и вверил их служение заступничеству Пресвятой Богородицы. Лев XIV выразил надежду, что добро, совершаемое в тишине и ежедневной верности, принесет обильные духовные плоды для жизни Церкви и общества. 11 июня в Кафедральном соборе Святой Анны в Лас-Пальмас на Канарских островах Лев XIV встретился с представителями духовенства. Он поблагодарил их за служение нуждающимся по примеру милосердного самарянина и призвал мужественно следовать за Христом, преодолевая трудности эпохи. В начале речи папа отметил, что у жителей Канарских островов, окруженных Атлантическим океаном, есть особая привилегия – ежедневно наслаждаться этим величественным зрелищем бескрайних просторов. Однако море может быть синонимом разлуки и предстоящего пути. Папа привел слова святого Августина. «Чтобы перейти море этого мира, отделяющего нас от конечной цели нашего путешествия, встречи с Богом, необходимо ухватиться за древо креста Господня». Принятие креста направляет нас по водам жизни к Небесному Отечеству. Я призываю вас двигаться вперед, твердо укоренившись в нем, чтобы продолжать мужественно преодолевать эту новую эпоху истории. Когда вы столкнетесь с трудностями, поднимите свой взор и попросите Святого Духа о благодати жить в единстве веры, надежды и любви, добродетелей, которые подобны трем звездам, восходящим на небе нашей духовной жизни, чтобы вести нас к Богу.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь чтит память непорочного сердца Пресвятой Девы Марии. Мария хранила услышанное в своем сердце и постоянно думала об этом. И еще Иисус вернулся с ними в Назарет и во всем слушался своих родителей. Мать же его долго сохраняла все это в своем сердце. О сердце Марии упоминает святой Ансельм, святой Бернар, Бонавентура, святой Альберт Великий, Таулер, а также святая Бригитта. Папа Пий VII утвердил праздник сердца Марии в качестве локального для некоторых епархий и монашеских общин. Папа Пий IX утвердил тексты мессы и молитвослова для этого праздника. На всю церковь распространил празднование непорочного сердца Марии Папа Пий XII 4 мая 1944 года. «В Господе сила моя!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двенадцатого июня Лев XIV завершил четвертое международное апостольское путешествие, которое проходило по Испании с 6 по 12 июня по маршруту Мадрид, Барселона, Гран-Канария и Тенерифе. В 23 часа 5 минут самолет «Фалькон», предоставленный королем Испании Филиппом VI, доставил святейшего отца в римский аэропорт Фьюмичино, откуда он направился в Ватикан. Возвращение папы прошло в нестандартных обстоятельствах. Вылет с Тенерифе, запланированный на борту самолета «Иберия», был надолго отложен из-за технической неисправности двигателя. Процедура взлета, начатая около 16 часов 15 минут, была приостановлена, и Святейший Отец вместе с провожавшим его королем Филиппом вновь вернулся в VIP-зал аэропорта. Вскоре к ним присоединились госсекретарь, кардинал Пьетро Паролин и другие сопровождавшие папу прелаты и епископы. В 18 часов 5 минут после замены воздушного судна Лев XIV вылетел в Рим на самолете испанского монарха, предоставленном по личному распоряжению короля. Из-за сложившейся ситуации традиционная пресс-конференция на борту не состоялась. Сопровождавшие папу журналисты и сотрудники Святейшего Престола вернулись в Италию отдельным рейсом, предоставленным авиакомпанией «Иберия». Папа направил послание главе епископской конференции Мозамбика Инасио Сауре по случаю похорон монсеньора Азорио Ситора Афонсу. Прилад возглавлял епархию Келиманы, был апостольским администратором Бейры и генеральным секретарем поместного епископата. 6 июня он был найден в своей резиденции с пулевыми ранениями. Святейший Отец пишет, что он с глубоким потрясением воспринял известие о насильственной гибели епископа. В этот скорбный час он выражает духовную близость и заверяет в молитвах епископов страны, мать и всех родных новоприставленного прелата, его собратьев по ордену миссионеров Пресвятой Девы Марии Утешительницы, а также духовенства и верующих епархии Келиманы и Бейры. Папа Римский подчеркивает, что он ждет полного прояснения обстоятельств этого преступления и призывает искать утешение в надежде. «Молюсь, дабы Господь принял этого щедрого пастыря», — пишет Лев XIV, выражая упование на то, что нынешняя скорбь будет пережита с верой и в свете воскресения Христова. Епископ Рима преподает апостольское благословение Церкви Мозамбика, молясь, дабы она оставалась непоколебимой в провозглашении прощения и согласия. В ходе своей поездки в Испанию в Барселонской базилике Святого Семейства Лев XIV возглавил торжественную Евхаристию и освятил башню Иисуса Христа, центральную и самую высокую часть знаменитого храма Антонио Гауди. В проповеди Святейший Отец назвал этот момент праздником не только для Барселоны и Каталонии, но и для всей Испании. Епископ Рима подчеркнул, что базилика Святого Семейства не просто выдающийся памятник архитектуры, но живая строительная площадка, напоминающая, что христианская жизнь всегда остается путем, а не завершенным проектом. Как базилика возводится из множества камней по единому замыслу, так и церковь созидается из живых камней, основание и вершина которых – Иисус Христос. Незавершенность храма при этом не изъян. Она свидетельствует о желании и выражает обетование, которое Бог доводит до конца. Размышляя над библейскими чтениями, папа подчеркнул слова, обращенные некогда к царю Давиду. «Не человек строит дом для Бога, а сам Бог открывает место для человека в своем сердце». Это обетование исполнилось в Иисусе Христе. Став человеком, Он делается для нас Эммануилом, источником благодати, прощения, спасения и новой жизни, подчеркнул Святейший Отец. Нельзя верить в Иисуса и вести войну. Нельзя верить в Иисуса и убивать невинного еще до Его рождения. Нельзя верить в Иисуса и бросать тех, кто страдает, плачет, кто бежит от нищеты. Говоря о новоосвященной башне, Лев XIV напомнил, что крест на ее вершине — это крест последних, становящихся первыми, грешников, обретающих святость, мертвых, которые воскреснут. Все три фасада базилики свидетельствуют об этом. Рождество показывает первого, принявшего образ последнего. Страсти выражают искупление через жертву. Слава являет вечную жизнь, дарованную всем нам. Крест сияет днем, отражая солнечный свет, и светит ночью маяком для города над Средиземноморьем. Вспоминая слугу Божьего Антонио Гауди в столетие его смерти, папа отметил, что архитектор превратил камень, свет и цвет в духовное паломничество, ведущее к встрече с Христом, рожденным, умершим и воскресшим ради нас. Базилика продолжает традицию Библии бедных вслед за средневековыми соборами. Красота и искусство являются выдающимися каналами благовестия. Лев XIV призвал верующих взирать на распятого и воскресшего, вознося лицо того, кто лежит в прахе. Высота базилики должна напоминать о призвании церкви вести странствующий народ Божий к Христу, чей крест освещает путь, подобно светильнику, зажженному в ожидании жениха. Вечером 11 июня на стадионе Гран-Канария Лев XIV возглавил мессу в канун праздника Святейшего Сердца Иисуса, которому посвящена вся Испания. И в начале проповеди призвал молиться о погибших в море мигрантах. Размышляя над библейскими чтениями, папа напомнил, что любовь Господня бескорыстна и не зависит от заслуг человека. Именно такая любовь раскрылась в сердце Христа, верном и неизменном, даже перед лицом непонимания, страха и отвержения. Святейший Отец привел слова Папы Франциска: «Лучшим ответом на любовь Божьего сердца становится любовь к братьям. Этот дивный обмен Евангелие приглашает совершать каждый день, служа Христу в ближних, особенно в самых нуждающихся и беззащитных». Папа с благодарностью отметил обильное добро, которое ежедневно делается на этих островах, подлинную солидарность, прием нуждающихся и помощь оказавшимся в беде. Однако милосердие не должно сводиться к простой благотворительности, ибо настоящая любовь должна не только помогать человеку выжить, но и возвращать надежду и достоинство, силу, чтобы продолжить путь и полностью раскрыться как личность на благо всех. Размышляя о ценности смирения, Лев XIV отметил, что именно гордыня и самодостаточность мешают услышать голос Бога и расслышать в себе и в ближних тихое биение любви. Здесь папа привел слова блаженного Августина: «Где есть подлинное смирение, там есть любовь, а где любовь, там мир». Только в смирении мы по-настоящему узнаем себя и потому способны любить, встречать, дарить и прощать друг друга в истине. Воспламененные любовью сердца Христова, станем носителями Его милосердия и мира, дабы на земле прекратились войны, а вокруг нас возрастало новое человечество, примиренное в любви, подчеркнул папа.

Уважаемые слушатели, сестры, братья! Вчера католическая церковь чтила святейшее сердце Иисуса. Мы чтили Его смиренную верность, Его кротость. Верность Бога учит нас принимать жизнь как событие Его Божьей любви. Дав нам созерцать сердце Иисуса, литургия сегодня ведет нас к сердцу Пречистой Девы Марии, тем самым подчеркивая глубокую связь между Матерью и Сыном. Почитание непорочного сердца Марии получило новое побуждение после явления Божьей Матери в Фатиме в 1917 году. Пречистая Дева Мария учит нас питаться Словом Божьим, жить, утоляя наш духовный голод, жажду Его телом и кровью. Католическая Церковь сегодня, почитая непорочное сердце Пречистой Девы Марии, напоминает нам, что Бог сотворил себе обитель в ее чистейшем сердце. «Радостью буду радоваться», — провозглашал пророк. А Пречистая Дева радовалась другой радостью, если вспомним. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Да. Этот гимн Марии затрагивает не только сердце человека, но также социальную составную нашей жизни. Да, Бог рассеял надменных, ибо помышления сердца надменных переполнены гордыней. Сердца грешного человека должна коснуться моральная перемена. И если человек сравнивает свою жизнь с жизнью Иисуса Христа, у него больше не остается места для гордыни. И когда у человека возникает вдруг острое чувство стыда, что это значит? Да это значит, что он на правильном пути, еще немного, и твой стыд поможет тебе исправить твой неправильный путь. Затем Бог низложил сильных с престолов, вознес смиренных. Это тоже важная перемена в человеческой жизни. Христианству чуждо различие между чинами, классами, нациями мира сего. И когда мы осознаем, что сделал Христос для всех людей, мы лишаемся права говорить плохо о простом человеке. Тогда социальная градация теряет свою значимость. И еще. Бог алчущих исполнил благ, а вот богатящихся отпустил ни с чем, с пустыми руками. Это уже перемена в сфере экономической. Да посмотрим на современное общество в свете слов Девы Марии, особенно на ту ее часть, которую нельзя назвать христианской. Прежде всего, это общество стяжателей, где каждый старается накопить как можно больше. В христианском обществе никто не может иметь слишком много, когда другие имеют слишком мало. Это общество, в котором каждый может приобретать лишь для того, чтобы раздавать. Гимн Марии «Величит душа моя Господа» полон прекрасного. Именно поэтому этот гимн есть гимном христианства. Он способен произвести перемену не только в каждом из нас, но он также вызывает коренные изменения во всем мире. «Ибо он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня». И все это вместе знаменует благодатные дары Святого Духа, подаваемые в таинствах Церкви. И кто принимает эти дары Церкви, тот находит оправдание и находит спасение.

0: Сестры, братья, наше размышление о гимне Пречистой Девы Марии не должно быть простым восхищением. Это непорочное сердце Марии должно стать для нас образцом для подражания при полном уповании на волю Божью. Только тогда песнь хвалы Пречистой Девы Марии станет также нашей песнью. Мы тоже радуемся в Господе всякий раз, принимая Его в наше сердце, слушая Его голос, чтобы повиноваться Ему. Это и есть истинное блаженство, это и есть истинная духовная радость жить в настоящем времени. У нас ведь нет другой возможности, ибо мы располагаем только настоящим моментом. Многие из нас, однако, не умеют жить в настоящем моменте, очень прочно привязываясь, например, к прошлому. Другие мечтают только о будущем. А жить прошлым или же мечтать о будущем значит отсутствовать во времени, здесь, сейчас. Это даровал нам Господь. Вот почему, оказывается, надо жить настоящим моментом и жить просто. Это значит принимать конкретное решение относительно конкретного этого момента, который только тогда обретает свой подлинный смысл. В конкретный момент принять конкретное решение. Это значит сделать возможной встречу наших, моих, твоих волевых усилий с самим собой. Под простой жизнью мы, христиане, должны подразумевать также жизнь, очищенную от всего лишнего, ненужного, бесполезного. Жить в простоте значит жить степенно. Значит, быть свободным от всякой поспешности, от всякой суеты, жить в гармонии с природой и со всем живущим. Сестры, братья, жизнь в настоящем моменте, жизнь в простоте требует такого нашего внимания, которое, в свою очередь, требует тишины, как внешней, так и внутренней, необходимой для того, чтобы научиться слушать, а затем созидать. Человеческая функция внимания заключается прежде всего в умении встречать каждое событие и принимать все эти события со спокойствием. Не раз, не два мы говорили о молитве последних оптинских старцев, где так прекрасно все сказано. И чтобы события нашей жизни имели смысл, необходимо быть внимательными, учиться видеть, учиться слышать. Вот и сегодня в молитве обратимся к Богу, чтобы уловить истинный смысл настоящего праздника. Боже, в сердце Пресвятой Девы Марии Ты предуготовил достойную обитель. Мы удостоились стать храмом славы Твоей через Господа нашего, Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. И да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь чтит память непорочного сердца Пресвятой Девы Марии. Мария хранила услышанное в своем сердце и постоянно думала об этом. И еще Иисус вернулся с ними в Назарет и во всем слушался своих родителей. Мать же его долго сохраняла все это в своем сердце. О сердце Марии упоминает святой Ансельм, святой Бернар, Бонавентура, святой Альберт Великий, Таулер, а также святая Бригитта. Папа Пий VII утвердил праздник сердца Марии в качестве локального для некоторых епархий и монашеских общин. Папа Пий IX утвердил тексты мессы и молитвослова для этого праздника. На всю церковь распространил празднование непорочного сердца Марии Папа Пий XII 4 мая 1944 года. «В Господе сила моя».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двенадцатого июня Лев XIV завершил четвертое международное апостольское путешествие, которое проходило по Испании с 6 по 12 июня по маршруту Мадрид, Барселона, Гран-Канария и Тенерифе. В 23 часа 5 минут самолет «Фалькон», предоставленный королем Испании Филиппом VI, доставил святейшего отца в римский аэропорт Фьюмичино, откуда он направился в Ватикан. Возвращение папы прошло в нестандартных обстоятельствах. Вылет с Тенерифе, запланированный на борту самолета «Иберия», был надолго отложен из-за технической неисправности двигателя. Процедура взлета, начатая около 16 часов 15 минут, была приостановлена, и Святейший Отец вместе с провожавшим его королем Филиппом вновь вернулся в VIP-зал аэропорта. Вскоре к ним присоединились госсекретарь, кардинал Пьетро Паролин и другие сопровождавшие папу прелаты и епископы. В 18 часов 5 минут после замены воздушного судна Лев XIV вылетел в Рим на самолете испанского монарха, предоставленном по личному распоряжению короля. Из-за сложившейся ситуации традиционная пресс-конференция на борту не состоялась. Сопровождавшие папу журналисты и сотрудники Святейшего Престола вернулись в Италию отдельным рейсом, предоставленным авиакомпанией «Иберия». Папа направил послание главе епископской конференции Мозамбика Инасио Сауре по случаю похорон монсеньора Азорио Ситора Афонсу. Прилад возглавлял епархию Келимане, был апостольским администратором Бейры и генеральным секретарем поместного епископата. 6 июня он был найден в своей резиденции с пулевыми ранениями. Святейший Отец пишет, что он с глубоким потрясением воспринял известие о насильственной гибели епископа. В этот скорбный час он выражает духовную близость и заверяет в молитвах епископов страны, мать и всех родных новоприставленного прелата, его собратьев по ордену миссионеров Пресвятой Девы Марии Утешительницы, а также духовенства и верующих епархии Келимане и Бейры. Папа Римский подчеркивает, что он ждет полного прояснения обстоятельств этого преступления и призывает искать утешение в надежде. «Молюсь, дабы Господь принял этого щедрого пастыря», — пишет Лев XIV, выражая упование на то, что нынешняя скорбь будет пережита с верой и в свете воскресения Христова. Епископ Рима преподает апостольское благословение Церкви Мозамбика, молясь, дабы она оставалась непоколебимой в провозглашении прощения и согласия. В ходе своей поездки в Испанию в Барселонской базилике Святого Семейства Лев XIV возглавил торжественную Евхаристию и освятил башню Иисуса Христа, центральную и самую высокую часть знаменитого храма Антонио Гауди. В проповеди Святейший Отец назвал этот момент праздником не только для Барселоны и Каталонии, но и для всей Испании. Епископ Рима подчеркнул, что базилика Святого Семейства не просто выдающийся памятник архитектуры, но живая строительная площадка, напоминающая, что христианская жизнь всегда остается путем, а не завершенным проектом. Как базилика возводится из множества камней по единому замыслу, так и церковь созидается из живых камней, основание и вершина которых – Иисус Христос. Незавершенность храма при этом не изъян. Она свидетельствует о желании и выражает обетование, которое Бог доводит до конца. Размышляя над библейскими чтениями, папа подчеркнул слова, обращенные некогда к царю Давиду. «Не человек строит дом для Бога, а сам Бог открывает место для человека в своем сердце». Это обетование исполнилось в Иисусе Христе. Став человеком, Он делается для нас Эммануилом, источником благодати, прощения, спасения и новой жизни, подчеркнул Святейший Отец. Нельзя верить в Иисуса и вести войну. Нельзя верить в Иисуса и убивать невинного еще до Его рождения. Нельзя верить в Иисуса и бросать тех, кто страдает, плачет, кто бежит от нищеты. Говоря о новоосвященной башне, Лев XIV напомнил, что крест на ее вершине – это крест последних, становящихся первыми, грешников, обретающих святость, мертвых, которые воскреснут. Все три фасада базилики свидетельствуют об этом. Рождество показывает первого, принявшего образ последнего. Страсти выражают искупление через жертву. Слава являет вечную жизнь, дарованную всем нам. Крест сияет днем, отражая солнечный свет, и светит ночью маяком для города над Средиземноморьем. Вспоминая слугу Божьего Антонио Гауди в столетие его смерти, папа отметил, что архитектор превратил камень, свет и цвет в духовное паломничество, ведущее к встрече с Христом, рожденным, умершим и воскресшим ради нас. Базилика продолжает традицию Библии бедных вслед за средневековыми соборами. Красота и искусство являются выдающимися каналами благовестия. Лев XIV призвал верующих взирать на распятого и воскресшего, вознося лицо того, кто лежит в прахе. Высота базилики должна напоминать о призвании церкви вести странствующий народ Божий к Христу, чей крест освещает путь подобно светильнику, зажженному в ожидании жениха. Вечером 11 июня на стадионе Гран-Канария Лев XIV возглавил мессу в канун праздника Святейшего Сердца Иисуса, которому посвящена вся Испания. И в начале проповеди призвал молиться о погибших в море мигрантах. Размышляя над библейскими чтениями, папа напомнил, что любовь Господня бескорыстна и не зависит от заслуг человека. Именно такая любовь раскрылась в сердце Христа, верном и неизменном, даже перед лицом непонимания, страха и отвержения. Святейший Отец привел слова Папы Франциска: «Лучшим ответом на любовь Божьего сердца становится любовь к братьям. Этот дивный обмен Евангелие приглашает совершать каждый день, служа Христу в ближних, особенно в самых нуждающихся и беззащитных». Папа с благодарностью отметил обильное добро, которое ежедневно делается на этих островах, подлинную солидарность, прием нуждающихся и помощь оказавшимся в беде. Однако милосердие не должно сводиться к простой благотворительности, ибо настоящая любовь должна не только помогать человеку выжить, но и возвращать надежду и достоинство, силу, чтобы продолжить путь и полностью раскрыться как личность на благо всех. Размышляя о ценности смирения, Лев XIV отметил, что именно гордыня и самодостаточность мешают услышать голос Бога и расслышать в себе и в ближних тихое биение любви. Здесь папа привел слова блаженного Августина: «Где есть подлинное смирение, там есть любовь, а где любовь, там мир». Только в смирении мы по-настоящему узнаем себя и потому способны любить, встречать, дарить и прощать друг друга в истине. Воспламененные любовью сердца Христова станем носителями Его милосердия и мира, дабы на земле прекратились войны, а вокруг нас возрастало новое человечество, примиренное в любви, подчеркнул папа.

Уважаемые слушатели, сестры, братья, вчера католическая церковь чтила святейшее сердце Иисуса. Мы чтили Его смиренную верность, Его кротость. Верность Бога учит нас принимать жизнь как событие Его Божьей любви. Дав нам созерцать сердце Иисуса, литургия сегодня ведет нас к сердцу Пречистой Девы Марии, тем самым подчеркивая глубокую связь между Матерью и Сыном. Почитание непорочного сердца Марии получило новое побуждение после явления Божьей Матери в Фатиме в 1917 году. Пречистая Дева Мария учит нас питаться Словом Божьим, жить, утоляя наш духовный голод, жажду Его телом и кровью. Католическая Церковь сегодня, почитая непорочное сердце Пречистой Девы Марии, напоминает нам, что Бог сотворил себе обитель в ее чистейшем сердце. «Радостью буду радоваться», — провозглашал пророк. А Пречистая Дева радовалась другой радостью, если вспомним. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Да. Этот гимн Марии затрагивает не только сердце человека, но также социальную составную нашей жизни. Да, Бог рассеял надменных, ибо помышления сердца надменных переполнены гордыней. Сердца грешного человека должна коснуться моральная перемена. И если человек сравнивает свою жизнь с жизнью Иисуса Христа, у него больше не остается места для гордыни. И когда у человека возникает вдруг острое чувство стыда, что это значит? Да это значит, что он на правильном пути, еще немного, и твой стыд поможет тебе исправить твой неправильный путь. Затем Бог низложил сильных с престолов, вознес смиренных. Это тоже важная перемена в человеческой жизни. Христианству чуждо различие между чинами, классами, нациями мира сего. И когда мы осознаем, что сделал Христос для всех людей, мы лишаемся права говорить плохо о простом человеке. Тогда социальная градация теряет свою значимость. И еще, Бог алчущих исполнил благ, а вот богатящихся отпустил ни с чем, с пустыми руками. Это уже перемена в сфере экономической. Да посмотрим на современное общество в свете слов Девы Марии, особенно на ту ее часть, которую нельзя назвать христианской. Прежде всего, это общество стяжателей, где каждый старается накопить как можно больше. В христианском обществе никто не может иметь слишком много, когда другие имеют слишком мало. Это общество, в котором каждый может приобретать лишь для того, чтобы раздавать. Гимн Марии «Величит душа моя Господа» полон прекрасного. Именно поэтому этот гимн есть гимном христианства. Он способен произвести перемену не только в каждом из нас, но он также вызывает коренные изменения во всем мире. «Ибо он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня». И все это вместе знаменует благодатные дары Святого Духа, подаваемые в таинствах Церкви. И кто принимает эти дары Церкви, тот находит оправдание и находит спасение.

0: Сестры, братья, наше размышление о гимне Пречистой Девы Марии не должно быть простым восхищением. Это непорочное сердце Марии должно стать для нас образцом для подражания при полном уповании на волю Божью. Только тогда песня хвалы Пречистой Девы Марии станет также нашей песнью. Мы тоже радуемся в Господе всякий раз, принимая Его в наше сердце, слушая Его голос, чтобы повиноваться Ему. Это и есть истинное блаженство, это и есть истинная духовная радость жить в настоящем времени. У нас ведь нет другой возможности, ибо мы располагаем только настоящим моментом. Многие из нас, однако, не умеют жить в настоящем моменте, очень прочно привязываясь, например, к прошлому. Другие мечтают только о будущем. А жить прошлым или же мечтать о будущем значит отсутствовать во времени, здесь, сейчас. Это даровал нам Господь. Вот почему, оказывается, надо жить настоящим моментом и жить просто. Это значит принимать конкретное решение относительно конкретного этого момента, который только тогда обретает свой подлинный смысл. В конкретный момент принять конкретное решение. Это значит сделать возможной встречу наших, моих, твоих волевых усилий с самим собой. Под простой жизнью мы, христиане, должны подразумевать также жизнь, очищенную от всего лишнего, ненужного, бесполезного. Жить в простоте значит жить степенно. Значит, быть свободным от всякой поспешности, от всякой суеты, жить в гармонии с природой и со всем живущим. Сестры, братья, жизнь в настоящем моменте, жизнь в простоте требует такого нашего внимания, которое, в свою очередь, требует тишины, как внешней, так и внутренней, необходимой для того, чтобы научиться слушать, а затем созидать. Человеческая функция внимания заключается прежде всего в умении встречать каждое событие и принимать все эти события со спокойствием. Не раз, не два мы говорили о молитве последних оптинских старцев, где так прекрасно все сказано. И чтобы события нашей жизни имели смысл, необходимо быть внимательными, учиться видеть, учиться слышать. Вот и сегодня в молитве обратимся к Богу, чтобы уловить истинный смысл настоящего праздника. Боже, в сердце Пресвятой Девы Марии Ты предуготовил достойную обитель. Мы удостоились стать храмом славы Твоей через Господа нашего, Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. И да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь чтит память непорочного сердца Пресвятой Девы Марии. Мария хранила услышанное в своем сердце и постоянно думала об этом. И еще Иисус вернулся с ними в Назарет и во всем слушался своих родителей. Мать же его долго сохраняла все это в своем сердце. О сердце Марии упоминает святой Ансельм, святой Бернар, Бонавентура, святой Альберт Великий, Таулер, а также святая Бригитта. Папа Пий VII утвердил праздник сердца Марии в качестве локального для некоторых епархий и монашеских общин. Папа Пий IX утвердил тексты мессы и молитвослова для этого праздника. На всю церковь распространил празднование непорочного сердца Марии Папа Пий XII 4 мая 1944 года. «В Господе сила моя».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двенадцатого июня Лев XIV завершил четвертое международное апостольское путешествие, которое проходило по Испании с 6 по 12 июня по маршруту Мадрид, Барселона, Гран-Канария и Тенерифе. В 23 часа 5 минут самолет «Фалькон», предоставленный королем Испании Филиппом VI, доставил святейшего отца в римский аэропорт Фьюмичино, откуда он направился в Ватикан. Возвращение папы прошло в нестандартных обстоятельствах. Вылет с Тенерифе, запланированный на борту самолета «Иберия», был надолго отложен из-за технической неисправности двигателя. Процедура взлета, начатая около 16 часов 15 минут, была приостановлена, и Святейший Отец вместе с провожавшим его королем Филиппом вновь вернулся в VIP-зал аэропорта. Вскоре к ним присоединились госсекретарь, кардинал Пьетро Паролин и другие сопровождавшие папу прелаты и епископы. В 18 часов 5 минут после замены воздушного судна Лев XIV вылетел в Рим на самолете испанского монарха, предоставленном по личному распоряжению короля. Из-за сложившейся ситуации традиционная пресс-конференция на борту не состоялась. Сопровождавшие папу журналисты и сотрудники Святейшего Престола вернулись в Италию отдельным рейсом, предоставленным авиакомпанией «Иберия». Папа направил послание главе епископской конференции Мозамбика Инасио Сауре по случаю похорон монсеньора Азорио Ситора Афонсу. Прилад возглавлял епархию Келимане, был апостольским администратором Бейры и генеральным секретарем поместного епископата. 6 июня он был найден в своей резиденции с пулевыми ранениями. Святейший Отец пишет, что он с глубоким потрясением воспринял известие о насильственной гибели епископа. В этот скорбный час он выражает духовную близость и заверяет в молитвах епископов страны, мать и всех родных новоприставленного прелата, его собратьев по ордену миссионеров Пресвятой Девы Марии Утешительницы, а также духовенства и верующих епархии Келимане и Бейры. Папа Римский подчеркивает, что он ждет полного прояснения обстоятельств этого преступления и призывает искать утешение в надежде. «Молюсь, дабы Господь принял этого щедрого пастыря», — пишет Лев XIV, выражая упование на то, что нынешняя скорбь будет пережита с верой и в свете воскресения Христова. Епископ Рима преподает апостольское благословение Церкви Мозамбика, молясь, дабы она оставалась непоколебимой в провозглашении прощения и согласия. В ходе своей поездки в Испанию в Барселонской базилике Святого Семейства Лев XIV возглавил торжественную Евхаристию и освятил башню Иисуса Христа, центральную и самую высокую часть знаменитого храма Антонио Гауди. В проповеди Святейший Отец назвал этот момент праздником не только для Барселоны и Каталонии, но и для всей Испании. Епископ Рима подчеркнул, что базилика Святого Семейства не просто выдающийся памятник архитектуры, но живая строительная площадка, напоминающая, что христианская жизнь всегда остается путем, а не завершенным проектом. Как базилика возводится из множества камней по единому замыслу, так и церковь созидается из живых камней, основание и вершина которых – Иисус Христос. Незавершенность храма при этом не изъян. Она свидетельствует о желании и выражает обетование, которое Бог доводит до конца. Размышляя над библейскими чтениями, папа подчеркнул слова, обращенные некогда к царю Давиду. «Не человек строит дом для Бога, а сам Бог открывает место для человека в своем сердце». Это обетование исполнилось в Иисусе Христе. Став человеком, Он делается для нас Эммануилом, источником благодати, прощения, спасения и новой жизни, подчеркнул Святейший Отец. Нельзя верить в Иисуса и вести войну. Нельзя верить в Иисуса и убивать невинного еще до Его рождения. Нельзя верить в Иисуса и бросать тех, кто страдает, плачет, кто бежит от нищеты. Говоря о новоосвященной башне, Лев XIV напомнил, что крест на ее вершине – это крест последних, становящихся первыми, грешников, обретающих святость, мертвых, которые воскреснут. Все три фасада базилики свидетельствуют об этом. Рождество показывает первого, принявшего образ последнего. Страсти выражают искупление через жертву. Слава являет вечную жизнь, дарованную всем нам. Крест сияет днем, отражая солнечный свет, и светит ночью маяком для города над Средиземноморьем. Вспоминая слугу Божьего Антонио Гауди в столетие его смерти, папа отметил, что архитектор превратил камень, свет и цвет в духовное паломничество, ведущее к встрече с Христом, рожденным, умершим и воскресшим ради нас. Базилика продолжает традицию Библии бедных вслед за средневековыми соборами. Красота и искусство являются выдающимися каналами благовестия. Лев XIV призвал верующих взирать на распятого и воскресшего, вознося лицо того, кто лежит в прахе. Высота базилики должна напоминать о призвании церкви вести странствующий народ Божий к Христу, чей крест освещает путь подобно светильнику, зажженному в ожидании жениха. Вечером 11 июня на стадионе Гран-Канария Лев XIV возглавил мессу в канун праздника Святейшего Сердца Иисуса, которому посвящена вся Испания. И в начале проповеди призвал молиться о погибших в море мигрантах. Размышляя над библейскими чтениями, папа напомнил, что любовь Господня бескорыстна и не зависит от заслуг человека. Именно такая любовь раскрылась в сердце Христа, верном и неизменном, даже перед лицом непонимания, страха и отвержения. Святейший Отец привел слова Папы Франциска: «Лучшим ответом на любовь Божьего сердца становится любовь к братьям. Этот дивный обмен Евангелие приглашает совершать каждый день, служа Христу в ближних, особенно в самых нуждающихся и беззащитных». Папа с благодарностью отметил обильное добро, которое ежедневно делается на этих островах, подлинную солидарность, прием нуждающихся и помощь оказавшимся в беде. Однако милосердие не должно сводиться к простой благотворительности, ибо настоящая любовь должна не только помогать человеку выжить, но и возвращать надежду и достоинство, силу, чтобы продолжить путь и полностью раскрыться как личность на благо всех. Размышляя о ценности смирения, Лев XIV отметил, что именно гордыня и самодостаточность мешают услышать голос Бога и расслышать в себе и в ближних тихое биение любви. Здесь папа привел слова блаженного Августина: «Где есть подлинное смирение, там есть любовь, а где любовь, там мир». Только в смирении мы по-настоящему узнаем себя и потому способны любить, встречать, дарить и прощать друг друга в истине. Воспламененные любовью сердца Христова станем носителями Его милосердия и мира, дабы на земле прекратились войны, а вокруг нас возрастало новое человечество, примиренное в любви, подчеркнул папа.

Уважаемые слушатели, сестры, братья, вчера католическая церковь чтила святейшее сердце Иисуса. Мы чтили Его смиренную верность, Его кротость. Верность Бога учит нас принимать жизнь как событие Его Божьей любви. Дав нам созерцать сердце Иисуса, литургия сегодня ведет нас к сердцу Пречистой Девы Марии, тем самым подчеркивая глубокую связь между Матерью и Сыном. Почитание непорочного сердца Марии получило новое побуждение после явления Божьей Матери в Фатиме в 1917 году. Пречистая Дева Мария учит нас питаться Словом Божьим, жить, утоляя наш духовный голод, жажду Его телом и кровью. Католическая Церковь сегодня, почитая непорочное сердце Пречистой Девы Марии, напоминает нам, что Бог сотворил себе обитель в ее чистейшем сердце. «Радостью буду радоваться», — провозглашал пророк. А Пречистая Дева радовалась другой радостью, если вспомним. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Да. Этот гимн Марии затрагивает не только сердце человека, но также социальную составную нашей жизни. Да, Бог рассеял надменных, ибо помышления сердца надменных переполнены гордыней. Сердца грешного человека должна коснуться моральная перемена. И если человек сравнивает свою жизнь с жизнью Иисуса Христа, у него больше не остается места для гордыни. И когда у человека возникает вдруг острое чувство стыда, что это значит? Да это значит, что он на правильном пути, еще немного, и твой стыд поможет тебе исправить твой неправильный путь. Затем Бог низложил сильных с престолов, вознес смиренных. Это тоже важная перемена в человеческой жизни. Христианству чуждо различие между чинами, классами, нациями мира сего. И когда мы осознаем, что сделал Христос для всех людей, мы лишаемся права говорить плохо о простом человеке. Тогда социальная градация теряет свою значимость. И еще, Бог алчущих исполнил благ, а вот богатящихся отпустил ни с чем, с пустыми руками. Это уже перемена в сфере экономической. Да посмотрим на современное общество в свете слов Девы Марии.

изменения во всем мире, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня». И все это вместе знаменует благодатные дары Святого Духа, подаваемые в таинствах Церкви. И кто принимает эти дары Церкви, тот находит оправдание и находит спасение.

0: Сестры, братья, наше размышление о гимне Пречистой Девы Марии не должно быть простым восхищением. Это непорочное сердце Марии должно стать для нас образцом для подражания при полном уповании на волю Божью. Только тогда песнь хвалы Пречистой Девы Марии станет также нашей песнью. Мы тоже радуемся в Господе всякий раз, принимая Его в наше сердце, слушая Его голос, чтобы повиноваться Ему. Это и есть истинное блаженство, это и есть истинная духовная радость жить в настоящем времени. У нас ведь нет другой возможности, ибо мы располагаем только настоящим моментом. Многие из нас, однако, не умеют жить в настоящем моменте, очень прочно привязываясь, например, к прошлому. Другие мечтают только о будущем. А жить прошлым или же мечтать о будущем значит отсутствовать во времени, здесь, сейчас. Это даровал нам Господь. Вот почему, оказывается, надо жить настоящим моментом и жить просто. Это значит принимать конкретное решение относительно конкретного этого момента, который только тогда обретает свой подлинный смысл. В конкретный момент принять конкретное решение – это значит сделать возможной встречу наших, моих, твоих волевых усилий с самим собой. Под простой жизнью мы, христиане, должны подразумевать также жизнь, очищенную от всего лишнего, ненужного, бесполезного. Жить в простоте значит жить степенно, значит быть свободным от всякой поспешности, от всякой суеты, жить в гармонии с природой и со всем живущим. Сестры, братья, жизнь в настоящем моменте, жизнь в простоте требует такого нашего внимания, которое, в свою очередь, требует тишины, как внешней, так и внутренней, необходимой для того, чтобы научиться слушать, а затем созидать. Человеческая функция внимания заключается прежде всего в умении встречать каждое событие и принимать все эти события со спокойствием. Не раз, не два мы говорили о молитве последних оптинских старцев, где так прекрасно все сказано. И чтобы события нашей жизни имели смысл, необходимо быть внимательными, учиться видеть, учиться слышать. Вот и сегодня в молитве обратимся к Богу, чтобы уловить истинный смысл настоящего праздника. Боже, в сердце Пресвятой Девы Марии Ты предуготовил достойную обитель. Мы удостоились стать храмом славы Твоей через Господа нашего, Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. И да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.